Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лабрикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт «Басты» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Реклама.
1: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Реклама. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 27 градусов, вечером плюс 25, ночью до плюс 18. Спонсор программы Техцентр МКР.
3: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
2: ИП Широкова Алена Николаевна.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 16+.

0: времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
1: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Хватит заставлять родных работать.
3: А мне что, все красить?
4: Нет, только весь дом.
2: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах. 12+.
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Новаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
6: Первый фильм со смешариками.
7: Это какая-то игра, да?
8: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
6: Смешарики сквозь вселенные.
9: Ёлки-иголки!
6: В кино с 6 августа. Категория 6+.
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 27 градусов, вечером плюс 25, ночью до плюс 18.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме напомнили о вступающих в силу в августе законах. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: В России сегодня начинают действовать новые законодательные нормы, предусматривающие индексацию накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. Об этом напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с 1 августа накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Изменения затронут более 160 тысяч граждан. Также с августа вводится уголовная ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договоров об оказании услуг связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства. За такое нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 1 года. Помимо этого, усилена уголовная ответственность за незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни граждан, а также за нарушение тайной переписки и телефонных переговоров. Если преступление совершено из корыстной заинтересованности, максимальное наказание составит до 4 лет лишения свободы.
0: Про запреты.
1: Правительство ввело запрет на майнинг криптовалют в Москве, Подмосковье и на отдельных территориях Курской области. Постановление опубликовано на портале правовой информации, передает Интерфакс. Ограничения вводятся на период с 15 августа этого года по 31 декабря 2032 года. Отсутствие круглогодичного запрета на указанных территориях приводит к рискам дефицита энергомощности из-за подключения энергоемких майнинговых объектов к электрическим сетям, отмечало Минэнерго в пояснительной записке к проекту постановления.
0: Про людей.
1: Космонавт Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили карьеру в Роскосмосе. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации на официальном сайте. В Роскосмосе поблагодарили космонавтов за вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики и многолетнюю работу в Центре подготовки космонавтов. На счету Олега Артемьева 3 полета и 8 выходов в открытый космос с суммарной продолжительностью 53 часа 32 минуты. После ухода он планирует заняться личными и общественно-политическими проектами. Сергей Корсаков совершил полет продолжительностью 195 суток в 2022 году. Роскосмос выразил благодарность космонавтам.
0: Про находки.
1: В России обнаружили новый минерал, который стоит дороже золота. Его назвали кольский ашкрафтин. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. В состав минерала входит иттрий, редкоземельный элемент, поэтому это уже не просто красивый камень. Это химический архив земной коры. Иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле отметили в ведомстве. Известно, что средняя цена за налет этого минерала на породе составляет 145 долларов за миллиметр.
0: Про рейтинги.
1: В топ-3 городов с самыми короткими поездками в пути на работу вошли хорватский Риека и Сплит, а также австрийский Филах. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Самым быстрым российским городом стал Нижний Новгород. Дольше всего добираются до работы люди в нигерийском Лагосе. Москва в этом антирейтинге находится на 22-м месте. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: А вот авторадио со своей стороны абсолютно всегда и всем все готово отдать. Все самое лучшее, ценное, запоминающееся, все, что сделает вас, наших слушателей, счастливыми. Мечты мы ваши исполняем, самые невероятные, самые заветные в 13-м счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег на авторадио». 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. Для нас нет ничего невозможного, а потому готовы исполнить абсолютно все. Квартиру новую организуем, кредит на машину закроем, в путешествие вас отправим и даже поможем сняться в кино. Представляете? Мы и это сделаем для вас. Главное – это выполнить простые правила игры. Заходите на сайт Авторадио, устанавливайте наш фирменный гимн в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своей заветной мечте. Элементарно и просто. Присоединяйтесь к нам скорее, играем на деньги и мечты каждый день, несколько раз в день. Как всегда, движение только вперед. В студии с этого момента Ирина Лагутина, и я рада составить вам компанию в этот субботний день. Отличного желаю вам настроения. Здравствуйте.
1: За глаза твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру.

0: Круглосуточно РОО.
1: 6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей осуществляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Автор

0: Папа слетает, значит, танцуем мы с вами знатно под хиты Авторадио до выходной день. Прекрасная складывается картина. Лето, суббота и любимая музыка, которая звучит для вас на первом автомобильном. 1000 городов вещания, миллионы слушателей по всей стране. Нас можно и в умной колонке найти. Просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайты, приложения наши также доступны. Подключайтесь, наслаждайтесь, обогащайтесь энергичными ритмами любимых хитов. С вами Ирина Лагутина.
1: Ярко звезды светили.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 27 градусов, вечером плюс 25, ночью до плюс 18.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Москве заявили о готовности к переговорам с Киевом. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве. Собеседник агентства добавил, что эта украинская страна прерывала переговоры и даже запрещала их. Ранее министр иностранных дел, лидер предвыборного списка «Единой России» на выборах в Думу Сергей Лавров заявил, что Запад говорит, что еще подумает над тем, когда возобновлять переговоры с Россией, и настаивает на сохранении действующей в Киеве власти. При этом союзники Украины настаивают на объявлении перемирия и прекращении огня, после чего на территории страны появятся многонациональные силы во главе с Англией и Францией, и только тогда они сядут за стол переговоров, указал министр. Лавров назвал такой сценарий ультиматумом России.
0: Про регионы.
1: После жалоб местных жителей на очереди в Тюмени и Тюменском округе увеличили количество мобильных пунктов с чистой водой. Об этом рассказал губернатор Александр Моор. Он пояснил, что вся техника прибыла в Тюмень из разных частей Юга России, прошла всю необходимую санитарную обработку, а часть грузовиков была оперативно переоборудована. Для оперативной работы мобильных пунктов на некоторые цистерны установили так называемые краны-гребенки. Моор уточнил, что отъезд цистерн предусмотрен только на дозаправку, а график работы мобильных пунктов корректируется с учетом мнения жителей. С 1 августа в регионе начнут работу больше 100 точек набора воды, добавил губернатор. Напомню, проблемы в Тюмени начались с середины июля. Тогда вода из-под крана приобрела резкий запах канализации. Некоторые тюменцы также жаловались на зуд после душа. Губернатор связал это с летним паводком и большим количеством органических загрязнений в Туре. В Тюмени области действует режим ЧС.
0: Про аэропорт.
1: В России до 2030 года должны обновить не менее 75 международных и региональных аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс. Работы запланированы в рамках госпрограммы развития транспортной системы. Она предусматривает реконструкцию существующих аэропортовых комплексов, а также строительство новых пассажирских терминалов. В числе объектов, где запланированы строительные работы и модернизация, аэропорты Благовещенска, Горно-Алтайска, Вологды, Краснодара и Ярославля. Кроме того, масштабные работы затронут воздушные гавани в регионах Севера и Дальнего Востока.
0: Про фестивали.
1: Сегодня в столичном парке «Заряди» открылась театральная неделя. Главное событие фестиваля России – театр общества. Информационную поддержку мероприятиям оказывает «Газпром Медиахолдинг». Его генеральный директор Александр Жаров входит в состав оргкомитета. До 9 августа парк превратился в большую сцену театральной России. В «Заряди» пройдут спектакли, уличные представления, пластические и визуальные постановки, масочные шествия, мастер-классы, выставки и интерактивные программы. Официальное открытие сегодня в 8 вечера, но все площадки уже работают и ждут гостей. Добавлю, всероссийский марафон-фестиваль театров России «Театр общества» реализуется при поддержке Министерства культуры России, столичного департамента культуры и президентского фонда культурных инициатив. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек, курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Смысл есть всегда, особенно выиграть в нашей фирменной суперигре «Много денег» на Авторадио. 13-й счастливый сезон. Исполняем мечты, выполняйте простые правила и внимательно слушайте эфир. Прямо сейчас играем на деньги.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Друзья, в 13-м счастливом сезоне нашей фирменной игры «Много денег» на Авторадио действительно сбываются ваши мечты. Самые невероятные и самые заветные. Для нас нет ничего невозможного. Хотите, ремонт в квартире сделаем? Да, пожалуйста, легко. Или баню вам построим на участке, или какой-то очень большой бриллиант подарим. Я вот знаю, девушки оценят. В общем, все, что угодно. Главное — мечтать громко и так, чтобы все об этом знали. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте нам, что же вы такого хотите выиграть. 5 миллионов рублей. 5 ваших желаний – это наш призовой фонд, конечно же. С нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный 6-й суперфинал от нашего спонсора. Все обязательно будет. Ну а пока мы с вами играем на деньги и в банке 5000 рублей. Давайте же остановим с вами рулетку. Прекрасно сделали это и видим игрока. Номер телефона оканчивается на цифры 3355. Игрока зовут Игорь. Следующее он нам пишет, что мечтает о домике на берегу Ладожских Шхер. Очень красивая там природа. Ну так давайте же и будем, собственно, звонить да разговаривать. Мы ждем гимн Авторадио. Это вход в игру, это сразу гарантированный приз. И Игорь его получает, конечно же. Теперь хотелось бы поговорить. Это действительно Авторадио, да, мы звоним. Это действительно было Авторадио. Мы правда звонили, мы хотели поговорить, но, к сожалению, не получилось. Зато гимн у нас прозвучал. Гарантированный приз в размере 3000 рублей отправляется нашему игроку Игорю. Более того, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. То есть, по факту, 6000 рублей совсем скоро поступят на карту Озонбанка. Номер, а это главное, остается в игре. И, соответственно, мечта Игоря может уже исполниться в нашем следующем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио. Если вновь рулетка выберет этот абонент, то будет, собственно, домик на берегу Ладожки Шхер, где очень красиво и невероятная природа. В банке у нас с этого момента 7000 рублей. Давайте же запустим с вами рулетку. А я напоминаю вам, что впереди нас ждет еще и третий суперфинал. А в конце года и вовсе состоится настоящее новогоднее чудо от нашего партнера Озонбанка. Дополнительный розыгрыш вашей мечты. Рассказать о ней можно в нашем мечтабот, который находится на сайте Авторадио. Так что мечтайте, играйте, обязательно выигрывайте, а еще слушайте первое автомобильное радио всегда и везде. Чуть громче делаем ваши приемники и, как всегда, движение только вперед.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 16+.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
6: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
7: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91.
8: Телефон 8 800 222 89 90.
9: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр 54 54 54.
10: Руководство и инструкторский состав военно-спортивного клуба «Бастион» поздравляют всех десантников Вологды с праздником. Желаем несокрушимой силы духа, уверенности в каждом шаге и надежного тыла дома. Пусть десантная дружба крепнет годами, а любые преграды покоряются так же легко, как открытое небо.
11: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.

0: при мне объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
1: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
1: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Крош, это ты?
6: Ты елки-голки. А кто еще-то?
7: Новые измерения приключений.
8: Крош с ежиком. У них терминал.
9: Доигрались.
10: Смешарики сквозь вселенные.
11: Елки-голки.
10: В кино 6 августа.
1: Категория 6+.
12: Авторадио.

этой картине мира есть уже небольшие изменения. Июль канул в историю еще вчера, а вот позитив все-таки греет душу. Во-первых, целый месяц лета у нас с вами впереди. Заметьте, и похуже никакого тоже не будет, что радует. Просто наслаждаемся теплыми днями, солнцем, луной, да чем угодно. Главное, все это скрасть еще и любимой музыкой. Ее у нас, кстати, предостаточно. Только хиты. Итак, на протяжении 3 десятилетий подряд громче делаем ваши приемники, проводим выходной вместе с Авторадио. В студии Ирина Лагутина. Всем говорю, здравствуйте.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 27 градусов, вечером плюс 25, ночью до плюс 18. Спонсор программы Техцентр МКР.
3: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
2: ИП Широкова Алена Николаевна.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Реклама.
1: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Уведомления о налогах с августа будут приходить по умолчанию на госуслуги. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Налоговые уведомления налогоплательщикам, физическим лицам с сегодняшнего дня будут по умолчанию приходить в личный кабинет и на портале госуслуг. Раньше для этого нужно было подписать и направлять в налоговую службу специальное уведомление о необходимости получения документов, содержащих налоговую тайну. С 1 августа режим налоговой тайны распространят на документы, размещенные на госуслугах, отмечает РИА Новости. Однако можно отказаться от получения таких документов таким образом. В этом случае налоговые уведомления человеку будут приходить только по почте или через личный кабинет налогоплательщика. Как и прежде, налогоплательщики имеют право обратиться в любой налоговый орган, обслуживающий граждан, или в уполномоченный МФЦ и получить там налоговые уведомления в традиционной форме на бумаге.
0: Про людей.
1: Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино в ближайшее время может уйти с должности, сообщил журналист Ромен Малина в своих соцсетях. Инфантино был избран главой ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который ушел в отставку на фоне коррупционных скандалов. В 2019 и 2023 годах Инфантино переизбирался на пост на безальтернативной основе. Однако сейчас он потерял поддержку чиновников ФИФА и контроль над организацией, что и может привести к его отставке, передает ТАСС. Добавлю, в апреле Инфантино заявлял о намерении переизбраться на пост главы ФИФА. Выборы пройдут в Марокко 18 марта будущего года.
0: Про материнский капитал.
1: Размер материнского капитала в России проиндексируют с 1 февраля. Сумму повышения определят на основе фактического уровня инфляции по итогам 2026 года. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Для получения увеличенной суммы семьям не потребуется подавать дополнительные заявления или обращаться в социальные службы. Перерасчет проведут автоматически по всем действующим сертификатам, включая неиспользованные остаток средств.
0: Про туризм.
1: Российские туристы стали чаще останавливаться в апартаментах. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии. По данным РСТ, в этом году темпы бронирования таких объектов выше, чем классических отелей. Лидером по спросу на апартаменты стал город Сочи. Там доля такого жилья в общем объеме спроса составляет порядка 60%, передает ТАСС. На втором месте Архыз, третье место у Санкт-Петербурга. В топ-5 вошли Владивосток и Калининград.
0: Про регионы.
1: Среднемесячная температура в августе ожидается выше климатической нормы на 1 градус в Коме, Пермском крае, на юге Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе. Такая же ситуация прогнозируется для Урала, большей части Сибири, за исключением юго-запада, на юге Амурской области и Хабаровского края, а также в Приморье. Об этом сообщили в гидрометцентре. На остальной территории страны температура в августе будет около средних многолетних значений. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

На первом автомобильном всегда всего больше. Радио номер один в России. Только хиты и самые популярные артисты составляют вам компанию на протяжении всего пути. Три десятилетия подряд мы неразлучны. Спасибо, что каждый день выбираете нас. Снова и снова мы вместе. Давайте отлично проведем этот выходной, где бы вы ни были и чем бы ни занимались. Пусть удача скрасит ваш путь. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/product в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
2: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Руководство и инструкторский состав военно-спортивного клуба «Бастион» поздравляют всех десантников Вологды с праздником. Желаем несокрушимой силы духа, уверенности в каждом шаге и надежного тыла дома. Пусть десантная дружба крепнет годами, а любые преграды покоряются так же легко, как открытое небо.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности в специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
6: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт Новаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
7: Авторадио.

А давайте уходить мы не будем. Тоже, если что, красиво. В мир танцев, музыки, эмоций, а еще драйва, позитива и отличного настроения. Выходные только так. Суббота и воскресенье в 18.00. Делайте свои приемники на всю громкость. Большая дискотека Авторадио звучит для вас в эфире. Крутой микс ваших самых любимых хитов. Зажигательные ритмы, танцы, движения. Все это объединит нас вечером в выходные. Будем очень активно отдыхать. Присоединяйтесь скорее все к нам. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Отличного желаю вам настроения. И в целом можно уже начать двигаться в ритм музыки на первом автомобильном. Суббота, лето, красота. Так давайте же и будем наслаждаться. Добро пожаловать к нам. Впереди только хиты.

0: Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 27 градусов, вечером плюс 25, ночью до плюс 18.
0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 20 86. 58 20 86.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Приморье из-за ливня почти 3000 домов остались без света. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: 139 миллилитров осадков вылилось на Спасский округ в первый день августа. Это гораздо больше месячной нормы. Сильно затопило Спаск Дальний и ближайшие села. Вода залила частные дома, угодья и дороги. Об этом сообщает АИФ Владивосток. Мэр округа Олег Митрофанов находится в эпицентре стихии и призывает людей в зоне затопления покинуть дома. У села Слинкино потоком полностью смыло деревянный мост. Восстанавливать его начнут только после спада воды. По данным МЧС, без электроснабжения в Приморском крае остались почти 3000 домов в 15 населенных пунктах. Губернатор региона Олег Кожемяка призвал жителей отказаться от поездок и не приближаться к водоемам, добавив, что краевые службы находятся в режиме повышенной готовности. Примгидромет прогнозирует ухудшение обстановки, особенно на юго-западе региона.
0: Про происшествие.
1: Атаку беспилотников отразили в Уфе. Из-за упавших обломков дрона на территории промзоны возникло задымление. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров. Все оперативные службы находятся на месте ЧП. Пострадавших нет, добавил глава Башкирии. Жители рассказывают, что дым виден из разных частей города, но некоторые СМИ сообщают, что в Уфе атакован НПЗ.
0: Про нововведение.
1: Самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с сегодняшнего дня смогут выходить на оплачиваемые больничные. Напомню, эксперимент стартовал 1 января. Самозанятые подают заявление об участии в нем в территориальный орган соцфонда и начинают платить страховые взносы. Участники сами выбирают базу, с которой будет уплачиваться взнос 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Ежемесячный платеж составляет 3,84 от базы. Базы, то есть 1344 рубля или 1920 рублей соответственно. Взносы надо платить, начиная со следующего месяца после подачи заявления. Первый оплачиваемый больничный можно получить через полгода участия в эксперименте.
0: Про инициативы.
1: В Госдуме поддержали предложение обязать маркетплейсы страховать товары. Ранее с такой инициативой выступил Союз электронной торговли, напоминает агентство городских новостей Москва. Депутаты отметили, что существует мировая практика, когда товар страхует сам продавец, но в случае, когда продукция хранится на складах маркетплейса или находится в пути, ответственность за его сохранность должны нести маркетплейсы или транспортные компании.
0: Про рейтинги.
1: Василий Кандинский возглавил рейтинг самых дорогих русских художников на мировых аукционах Сотбис и Кристис. Около 40 работ одного из основоположников абстрактного искусства преодолели ценовую отметку в 5 миллионов долларов, и общая стоимость достигла примерно 591 миллиона долларов. Об этом сообщает агентство РИА Новости, которое составило топ-10. На втором месте оказался основатель супрематизма Казимир Малевич. Его полотна с начальной стоимостью от 5 миллионов долларов были проданы в общей сложности примерно за 252 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга занял Марк Шагал. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

под грустные дэнсы, под веселые, под любую абсолютно музыку мы исполняем ваши мечты на Авторадио в нашей фирменной суперигре «Много денег». 13-й счастливый сезон активно шагает по стране, два суперфинала позади. Два желания исполнены. И мы готовы радовать вас и дальше. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Для нас нет ничего невозможного. Воспользуйтесь этим и загадайте все, что угодно. Полет на дельтаплане, ремонт в квартире или путешествие всей семьей. Все, что угодно, это может быть. Простые правила надо выполнить. Зайдите на наш сайт, установите фирменный гимн Авторадио в своем мобильном и поделитесь заветной мечтой. Присоединяйтесь скорее к нам, к нашей игре. Я Ирина Лагутина. Желаю всем удачи!

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
10: Руководство и инструкторский состав военно-спортивного клуба «Бастион» поздравляют всех десантников Вологды с праздником. Желаем несокрушимой силы духа, уверенности в каждом шаге и надежного тыла дома. Пусть десантная дружба крепнет годами, а любые преграды покоряются так же легко, как открытое небо.
11: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
1: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Первый фильм со смешариками.
5: Это какая-то игра, да?
6: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
4: Смешарики сквозь вселенные.
7: Ёлки-палки!
4: В кино 6 августа. Категория 6+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Хватит шутить в семейных чатах.
3: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
4: А у тебя что, тоже дед был?
2: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
5: 13+.
6: Авторадио.

Даже если вы очень сильно далеко, любимые хиты всегда будут рядом. Авторадио, тысячи городов вещания по всей стране. Миллионы слушателей, нас можно найти абсолютно везде. В умной колонке, пожалуйста, просто скажите ей включи Авторадио. Сайт, наше приложение также доступны. Видеотрансляцию тоже можно посмотреть. В общем, что удобнее, что интереснее, выбирайте и делайте громче. Только хиты и музыка. У микрофона Ирина Лагутина.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачно с прояснениями погода до плюс 26. Возможен дождь.
0: Реклама.
2: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спорт-авто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт-авто». Телефон 537-237.
4: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. На Крымском мосту изменится правило перевозки топлива. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: 4 августа правила провоза дизельного топлива и бензина по Крымскому мосту изменятся. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам. Транспортировка горючего разрешается только в прошедших сертификацию емкостях из спецпластика, алюминия или стали. Обязательно маркировка в виде надписей ГСМ, огнеопасно, а также на английском языке. Кроме того, должен быть знак UN или изображение огня на оранжевом фоне. Объем канистра ограничен 40 литрами. С учетом того, что под воздействием тепла жидкости расширяются, заполнять тару можно не более чем на 95%. Разрешено провести до 200 литров горючего в одном автомобиле, но не дозволяется совместная транспортировка бензина и газа. Исключение сделано для туристических газовых баллонов объемом до 5 литров и машин с газобаллонным оборудованием.
0: Про пожары.
1: За минувшие сутки российские лесопожарные службы ликвидировали 54 возгорания на общей площади 7375 гектаров. Об этом сообщается на сайте авиалесохраны. Пожары были потушены в 17 регионах России. При этом за сутки огонь охватил больше 25 тысяч гектаров ямальского леса. В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано 113 действующих очагов возгорания, сообщили в департаменте гражданской защиты округа. В ряде районов Ставропольского края продлили чрезвычайный уровень пожароопасности. Предупреждение распространила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На территории районов категорически запрещено разводить открытый огонь, также под запретом использования костров для приготовления еды вне специально оборудованных для этого мест.
0: Про нововведение.
1: Маркировка мясной продукции, за исключением колбасы, с 1 августа стала в России обязательной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий. Для колбасных изделий обязательная маркировка стартует 1 октября. Одновременно требования по маркировке станут обязательными для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Как отметили в пресс-службе, с момента начала регистрации 1 марта нынешнего года к системе «Честный знак» подключились более 1400 производителей мясной продукции и свыше 300 компаний-импортеров. Дополнительно к программе в 42 регионах действуют центры поддержки маркировки, где малый и средний бизнес могут получить бесплатную помощь на всех этапах работы.
0: Про школу.
1: В новом учебном году в России будет работать 38 тысяч школ, из которых 17 новые на 15,5 тысяч мест и 746 отремонтированных школ. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Там отметили, что все учебные заведения обеспечены горячим питанием для младшеклассников. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 76 миллиардов рублей. Но министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году за парты сядут 17 миллионов 800 тысяч учеников. Из них 1,5 миллиона первоклассники. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Иногда для хорошего настроения не нужно ждать особого повода. Достаточно просто включить любимую песню и позволить себе немного поверить в чудеса. Ведь они случаются с теми, кто в них верит. Так давайте немного сказки добавим в наш субботний день. На Авторадио только хиты и музыка. В студии Ирина Лагутина. Отличного желаю настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
6: 中国汽车的维修和保养.
7: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
9: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
10: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького 91, телефон 8 800 222 89 90.
11: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212 444.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В ленте.
6: Авторадио.

Еще это время, когда можно просто так взять и порадовать своего родного и близкого человека. Поздравить, передать привет, признаться в любви, да просто пожелать хорошего настроения. Все это в прямом эфире Авторадио. Уже в следующем часе мы поздравляем. Единый номер для ваших сообщений. +7 915 459 2020. Пишите. Я, Ирина Лагутина, с удовольствием все озвучу. Для вас Авторадио поздравляет.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен дождь. Спонсор программы Техцентр МКР.
0: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: ИП Широкова Алена Николаевна.
0: Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы «Болларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болларс».
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Внимание, покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
13: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
14: Записывайтесь на консультацию по телефону 33-36-36.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Руководство и инструкторский состав военно-спортивного клуба «Бастион» поздравляют всех десантников Вологды с праздником. Желаем несокрушимой силы духа, уверенности в каждом шаге и надежного тыла дома. Пусть десантная дружба крепнет годами, а любые преграды покоряются так же легко, как открытое небо.
17: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Сегодня вступили в силу новые изменения в правила ОСАГО. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: С 1 августа водители получили право на возврат части стоимости полиса, если они отказываются от ОСАГО до даты начала его действия. Также из пункта правил обязательной автогражданки исключено

0: упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий участников ДТП. Вместо конкретной цифры в документе теперь закреплена прямая отсылка к норме федерального закона об ОСАГО. Но я напомню, что при оформлении европротокола при отсутствии разногласий от фиксации последствий ДТП выплата может составлять до 400 тысяч рублей. При фотофиксации, но разногласиях до 200 тысяч, без фотофиксации и при отсутствии разногласий до 100 тысяч. Если нет фотофиксации, но есть разногласия, европротокол оформлять бессмысленно. Надо вызывать сотрудников госавтоинспекции. Помимо прочего, скорректированы правила в части перечня документов, представляемых при заключении договора страхования для случаев использования машины супругом, пережившим участника СВО.
1: Про происшествие.
0: В акватории Черного моря в 130 милях от Новороссийска украинские морские дроны атаковали и потопили контейнеры ВОЗ «Янина», принадлежавшие российской компании «Феска». Об этом сообщили в «Росатоме», передает РИА Новости. Судно перевозило гражданские грузы от замороженных продуктов до стройматериалов. Все 17 членов экипажа спасены, их доставили на берег с помощью авиации Черноморского флота. Глава «Росатома» назвал действия ВСУ пиратством и морским разбоем.
1: Про подростков.
0: Подростки в России все больше втягиваются в азартные игры, по которым они за большие деньги продают скины и другие внутриигровые предметы в играх. Об этом сообщает Лайф. Механизм открытия лутбоксов напоминает игровой автомат. Пользователь многократно пытается получить редкий приз случайным образом. Некоторые подростки тратят на это сотни тысяч рублей. Психологи называют лутбоксы новой формой азартных игр. Специалисты отмечают, что к подобным схемам особенно восприимчивы мальчики. Первым сигналом детской лудомании специалисты называют пропажу денег из дома.
1: Про газ.
0: За первые 7 месяцев года Россия увеличила поставки газа в Европу на 3,4%. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет о поставках по газопроводу «Турецкий поток», который пролегает из России в Турцию через Черное море и предназначен для энергоснабжения стран Южной Европы и Балкан. Сейчас это единственный действующий маршрут поставок российского газа в европейские государства.
1: Про автогонки.
0: Сегодня на подмосковном автодроме Moscow Raceway проходит 4-й этап российской серии гонок на выносливость «Рек Гран-при Авторадио». Это не просто гонки, а праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей. Российская серия гонок на выносливость – это чемпионат, состоящий из 5 этапов, которые проходят на лучших автодромах страны, где испытанию на выносливость подвергаются как пилоты, так и гоночная техника. Ну а в сегодняшней программе актеры Юр Борисов и Иван Янковский примут участие в демонстрационном заезде на репликах исторических автомобилей. Это прототипы машин, которые участвовали в гонке в Монако в 1912 году. Официальный курс доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс евро – 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

На постоянном движе, конечно же, находимся мы. Выходные проводим вместе с Авторадио. И чтобы скрасить этот день, давайте будем передавать ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Скорее присоединяйтесь к нам. Я Ирина Лагутина с удовольствием все зачитаю. И вот оно, первое важное, поздравительное. Внимание, приступаем. Знаете, бывает человек слово, бывает человек дело. А бывает и человек дело, и человек слово, и человек с большой буквы. И у этого человека есть имя. И именно этот человек сегодня отмечает свой день рождения. Валерий Иванович Вечерко от всей души, от всех друзей, знакомых, коллег, близких и дорогих людей. Самые искренние летят поздравления. Безусловно, от многочисленных пациентов. Потому что Валерий Иванович, являясь главным врачом больницы номер 15 имени Филатова города Москвы, делает людей здоровыми и счастливыми. Конечно, так бывает, что врача оказывается бессильно, но то, что каждый раз делается все возможное, вне всяких сомнений. И за это низкий поклон. Большое спасибо. Дорогой Валерий Иванович, пусть у вас будет все, что нужно для счастья, а главное, пусть будут рядом настоящие друзья, уважаемые коллеги и, конечно же, дорогая и любимая семья. Авторадио поздравляет вас. Примите наши самые искренние пожелания здоровья, крепкого вам, неиссякаемой энергии, профессиональных успехов, мудрых решений и новых достижений. С днем рождения!

продолжаем с вами отдыхать в этот субботний выходной день, передавать ваши приветы в прямом эфире Авторадио, плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Они летят, а мы их зачитываем. Итак, вчера был особенный день. Свой день рождения отмечала красивая женщина, замечательная жена, прекрасная мама и бабушка Занина Наталья Владимировна, муж Сергей, дети Александра и Елизавета. Поздравляют Наталью с этим праздником. Желают ей крепкого здоровья, красоты вокруг, путешествий, душевного спокойствия, бесконечных поводов для радости. Мы тебя очень любим. И Авторадио, конечно же, позвольте присоединиться к поздравлениям, уважаемая Наталья Владимировна. Счастье у вас уже есть невероятное. Это ваша семья, любящие близкие. Мы же желаем, чтобы каждый новый день ваш начинался с улыбки, а удача была вашим постоянным спутником. Поздравляем вас с днем рождения!

0: Реклама.
1: 中国汽车的维修和保养.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

Время вообще летит неумолимо, но оно есть. Авторадио поздравляет здесь и сейчас. Плюс 7-915-459-2020. Номер для ваших сообщений. Скорее присоединяйтесь к нам, обязательно все озвучим. Итак, продолжаем. Здравствуйте, хочу передать привет своей семье Матюхиным из города Серпухова. Мужу Роману, дочкам Карине, Диане, ваша мама Светлана. Люблю вас. Далее прошу передать привет Олегу. Его очень люблю и жду скорее. Приезжай, ты прекрасный. Красный, Кира, Москва. И еще. Добрый день. Прошу поздравить Финухину Нину с окончанием рабочей недели. Пожелать веселых выходных от Ксении. Ну, если сделать громче авторадио, точно будет веселее. И еще. Здравствуйте, авторадио. Хочу передать привет Тимофею, Адзиле, Артему. Мы здесь, рядом. Хочу сказать, что гордимся твоей невероятной стойкостью, силой, выдержкой. Твое доброе сердце обязательно притянет твою жизнь везение. Я желаю тебе серьезных перемен к лучшему. Пусть в твоей жизни появятся люди, которые смогут поспособствовать твоему полному выздоровлению, возвращению к нам и, конечно же, к своей любимой. Тимофей, авторадио присоединяется к пожеланиям ваших близких. У вас точно все должно быть хорошо. Вот просто потому, что вы этого заслуживаете. Давайте добавим немного музыки для настроения. Плюс 7-915-459-2020. Авторадио продолжает поздравлять. Пишите ваши приветы. Все озвучим в прямом эфире. Обязательно.

обоим половинкам мы смело передаем приветы в прямом эфире Авторадио. Стесняться точно не надо. Пишите, мы все озвучим. Приветы, поздравления, признание в любви организуем в лучшем виде. Плюс 7-915-459-2020 номер для ваших сообщений. Здравствуйте, самое классное радио, Авторадио. Хочу передать огромный привет очень любимой моей самой дорогой Катеньке из Москвы. Катенька, ты мой любимый человечек. Я тебя очень сильно люблю и обожаю. Спасибо, ваш внимательный слушатель Олег Опарин. Вам спасибо за чувства в прямом эфире. Далее, добрый день. Сегодня я хочу поздравить свою любимую бабушку Ирину с днем рождения. Бабуля, я тебя очень сильно люблю, крепко обнимаю. От Валерии Авторадио поздравляет, конечно же. Богатырского здоровья, великолепнейшего настроения желаем и еще. Привет летит хозяйственному участку депо Бугульмая. Поздравляет всех с наступающим днем железнодорожника от Алексея. И еще, здравствуйте, передаю привет своим друзьям, семье Саликовых и семье Дьяковых. Отдыхаем на пруду и слушаем Авторадио. Ну, красота же! Отличного вам отдыха. Прервемся ненадолго, разбавим эфир очередным хитом на Авторадио, а после продолжим передавать приветы.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Сибирь Навои, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.

0: поздравляет.
1: Продолжаем передавать ваши приветы в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020 номер для ваших сообщений. Пишите, радуйте своих родных и близких. Им точно будет приятно услышать о себе в прямом эфире. Давайте проверим. Следующая информация у меня есть. Друзья, поздравляют с юбилеем настоящего мужчину, мудрого и профессионального руководителя, замечательного спортсмена, прекрасного мужа, отца, деда, верного и надежного друга, человека с очень непростой судьбой, в жизни которого были взлеты и падения, но он всегда находил в себе силы выходить победителем. Александра Олеговича Шорера поздравляют, желаем ему крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и всего самого-самого наилучшего. От Авторадио также летят поздравления. Желаем вам самого прекрасного, уверенности в своих силах, успехов во всех ваших начинаниях. Пусть всегда будут надежные друзья, любящая семья и люди, которые вас ценят, любят и уважают. С днем рождения!

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачно с прояснениями, погода до плюс 26. Возможен дождь.
0: Реклама.
2: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
4: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
0: Реклама на Авторадио.
5: 70-72-82.
6: Я с тобой по городу автобус пустой, он так же, как и я за тобой.

Заключительная порция ваших приветов в прямом эфире Авторадио на сегодня. Здравствуйте! Поздравьте Артема из Оренбурга с поступлением. Желаем ему успехов в учебе. Передайте, пожалуйста, привет также Тимофею К. из Оренбурга. Мы здесь, мы рядом, любим. Далее хочу поздравить свою мамулю, маму, бабушку, Яблонскую Ирину Владимировну, дорогая наша драгоценная, с днем рождения. Будь счастлива, мамочка, ты мой свет в окне, мой путеводитель по жизни. Крепкого-крепкого тебе здоровья, дочь Катя и внуки. И Авторадио обязательно. С днем рождения коллегу, замечательную женщину, Бородоенко Ларису из Веселой Победы Ростовской области, которая, к сожалению, сегодня находится на работе. Но очень надеюсь, что вечером она устроит себе праздник со своими близкими. Ларочка, оставайся такой же красоткой, позитивной. Будь готова ко всем переменам, которые тебя ожидают. Будь счастлива! Это сообщение от Елены из Азова. Также привет летит с прошедшим днем рождения. Поздравляют Юлию Мулагалиеву. Счастья, здоровья от Оскара. Привет также еще бабушке Ирине и дедушке Алексею, а зятя Дениса уже бабушке и уже дедушке. И еще поздравляем Сугуренко.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В бассейне Амура усиливают подготовку к паводкам. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономии Хабаровском и Приморском краях в ближайшие недели паводковая обстановка может осложниться из-за сильных дождей. По прогнозам, количество осадков превысит климатическую норму. По данным Росгидромета, в начале августа на отдельных участках рек Уссури, Арсеньевка, Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка и их притоках уровень воды поднимется до неблагоприятных отметок. Возможно, подтопление прилегающих территорий. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов отметил, что важно заранее подготовить водохранилища, гидротехнические сооружения. Это снизит риски для жителей инфраструктуры. В регионах ведется круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки.
0: Про мошенников.
2: Телефонные мошенники распространяют в интернете фейковое приложение с расположением автозаправочных станций. С его помощью аферисты могут получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги. Это следует из материалов МВД, передает ТАСС. Ведомстве напомнили, что скачивать приложение можно только из официальных магазинов и не устанавливать программы по ссылкам из непроверенных сайтов. Ранее сообщалось, что мошенники создают поддельные сайты крупных сетей.

0: И АЗС предлагаю пользователям забронировать до 20 литров топлива без очередей. Для бронирования просят указать номер телефона, привязанный к Telegram, и ввести код подтверждения. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы.
1: Про Европу.
0: Глава МВД Испании обвинил ряд стран Евросоюза в эгоизме на фоне миграционного кризиса в Сеуте. По словам министра, менее чем за 48 часов обстановка в испанском автономном городе полностью изменилась и сейчас постепенно приходит в норму. При этом реакция некоторых европейских правительств вызвала обеспокоенность Мадрида. Более 50 тысяч мигрантов из Марокко смогли добраться до Сеуты. На фоне происходящего ряд европейских стран призвали рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. В частности, власти Италии уже сообщили о таком решении.
1: Про Санкт-Петербург.
0: Сильные дожди ожидаются в Санкт-Петербурге в воскресенье. Температура снизится до 20 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, сегодня утром через Петербург уже прошел грозовой фронт. Особенно ощутим он был в южной части. Завтра утром предстоит еще одно испытание в виде сильных дождей.
1: Про людей.
0: Состояние богатейших бизнесменов России с начала года сократилось на 5 миллиардов 200 миллионов долларов. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg индекса миллиардеров. Он рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний. Согласно рейтингу, наибольшее снижение состояния среди российских участников зафиксировано у Михаила Прохорова на 5 миллиардов 660 миллионов долларов. Состояние сооснователя Telegram Павла Дурова, внесенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сократилось на 1 миллиард 860 миллионов. Президент Норникеля Владимир Потанин замыкает тройку. У него минус 3 миллиарда 440 миллионов. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 79 рублей 46 копеек. Курс евро – 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

0: если в любовь, то с головой, если с авторадио, то целиком и полностью, потому что только так можно стать победителем нашей фирменной игры. Друзья, в этом году мы не только раздаем частями 5 миллионов рублей, но и исполняем ваши самые заветные желания. Да, в счастливом сезоне шанс на счастье есть у всех, кто в игре, поэтому если вы еще не с нами, исправляйте это недоразумение. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте скучные гудки в мобильном на прекрасный гимн Авторадио, рассказывайте, о чем именно вы мечтаете, и все, что останется, это в ожидании третьего суперфинала и очередного эпизода игры, внимательно слушать эфир Первого автомобильного радио. С этого часа в нем я, Владимир Бодров. Всем большой привет.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
8: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
3: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
4: В ленте.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Авторадио.

А вот у нас на Авторадио музыки более чем предостаточно, причем на любой случай жизни. Друзья, и каждые выходные мы с вами в этом убеждаемся. Эта суббота исключением не станет, потому что по доброй традиции вас ждет радиоверсия фестиваля «Большая дискотека Авторадио», в рамках которой мы не только вспомним, как круто было 4 июля на стадионе ВТБ-арена, но и от всей души потанцуем, насладимся хитами любимых артистов в едином миксе. Зажигайте с нами с 18 часов, ну а в ожидании вечера ловите не менее любимую музыку, все так же от меня, Владимира Бодрова. Друзья, едем дальше.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачно с прояснениями, погода до плюс 26. Возможен дождь.
0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер. Ваш бассейн мечты.
2: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
3: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене. Для учебы концтовары покупай.
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Руководство и инструкторский состав военно-спортивного клуба «Бастион» поздравляют всех десантников Вологды с праздником. Желаем несокрушимой силы духа, уверенности в каждом шаге и надежного тыла дома. Пусть десантная дружба крепнет годами, а любые преграды покоряются так же легко, как открытое небо.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России изменится правило пропуска иностранных фур. Кому могут отказать в проезде, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: С сентября грузовой транспорт иностранных фирм не пропустят через границу, если за ним числятся долги за проезд по платным трассам России. Такое решение закреплено в новом постановлении правительства, с текстом которого ознакомилась РИА Новости. Теперь наличие неоплаченных штрафов станет весомым препятствием как для въезда, так и для выезда из страны. Новые правила распространяются на все виды международных автомобильных перевозок, включая транзитные маршруты через территорию России. Власти рассчитывают, что эта мера заставит зарубежных перевозчиков более ответственно подходить к оплате дорожных сборов. Проверять возможные задолженности будут прямо на границе сотрудники таможни. Для этого им откроют доступ к данным государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.
0: Про ограничения.
2: В Волгоградской области снова ввели лимиты на продажу бензина из-за резко возросшего спроса. Об этом сообщает Комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона. За одну транзакцию отпускают 40 литров бензина. Напомню, ранее лимиты на продажу всех видов топлива в Волгоградской области были отменены 28 июля.
0: Про аэропорты.
2: В России до 2030 года должны обновить не менее 75 международных и региональных аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс. Работы запланированы в рамках госпрограммы развития транспортной системы. Она предусматривает реконструкцию существующих аэропортовых комплексов, а также строительство новых пассажирских терминалов. В числе объектов, где запланированы строительство и модернизация, аэропорты Благовещенска, Горно-Алтайска, Вологды, Краснодара и Ярославля. Кроме того, масштабные работы затронут воздушные гавани.

0: в регионах Севера и Дальнего Востока.
1: Про образование.
0: Рекордное количество заявлений, почти 3 миллиона, уже подано в колледжи России в приемную кампанию этого года. Это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что интерес к системе среднего профессионального образования в целом растет. Но я напомню, приемная кампания вузы и колледжи России стартовала 20 июня.
1: Про фестивали.
0: Сегодня московский парк «Зарядье» распахнул свои объятия для всех любителей театра. Там началась театральная неделя. Главное событие фестиваля «России театр общества», информационную поддержку которому оказывает «Газпром Медиахолдинг». До 9 августа в парке выступят около 100 коллективов со всей страны. Каждый день будет посвящен разным федеральным округам. Зрители ждут драматические спектакли, оперы, балеты, мюзиклы, уличные представления и мастер-классы. Сегодня в 20 часов состоится гала-концерт «Открытие театральной недели». Я добавлю, Всероссийский марафон-фестиваль театров России «Театр общества» реализуется при поддержке Министерства культуры России, Столичного департамента культуры и Президентского фонда культурных инициатив. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 79 рублей 46 копеек. Курс евро, установленный Центробанком – 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Любовь авторадио тоже понятна без слов. И тот факт, что нас можно не только слушать, но и смотреть, читать и комментировать, говорит, что называется, сам за себя. Друзья, в наших официальных социальных сетях целая экосистема первого автомобильного радио. Поэтому, если вы еще не с нами, не затягивайтесь тем, чтобы исправиться. Подписывайтесь на авторадио и оставайтесь с нами даже за пределами эфира. Здесь же в эфире с вами останусь я, Владимир Подров. Всех приветствую.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
12: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон. 58-00-86. 58-00-86.

Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа».

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Хватит планировать встречу с родителями.
6: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
7: Пап! Ты зачем такую телеграмму дал?
6: Соскучился.
5: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
8: 12+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
12: Авторадио.

99% песен на этом свете так или иначе про любовь, друзья, и надо сказать, что все они звучат в эфире любимого авторадио. Ну, как минимум, по этой причине лично я, Владимир Бодров, и призываю вас оставаться с нами и, как водится, продолжать движение только вперед. Так и поступите.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачно с прояснениями погода до плюс 26. Возможен дождь. Спонсор программы Техцентр МКР.
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: ИП Широкова Алена Николаевна.
3: Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
9: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
10: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Звук вашего уюта звучит так?
13: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Конфликт на Украине, аномальная погода грозят глобальным продовольственным кризисом. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Мир стоит на грани нового продовольственного потрясения. Конфликт на Украине, аномальная погода одновременно обрушились на ключевые регионы. Выращивание сельхозкультур, создавая идеальный шторм для роста цен на продукты. Под угрозой основа рациона миллиардов людей. Пшеница, рис и кукуруза, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что главная зона риска – Черноморский регион. Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, почти две трети экспорта подсолнечного масла и около 10% поставок кукурузы. Также сильно по пшеничным полям бьет засушливая погода в Австралии. Отдельная проблема – рис. В Азии явление Эль-Ниньо может вызвать засуху во Вьетнаме, на Филиппинах и в Индии, где производится основная доля мирового риса. Его цена уже обновила 18-месячный максимум.
0: Про образование.
2: Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в ближайшие 3 года, сообщили в Миноборнауки. По отдельным укрупненным группам специальности процесс начнется уже с будущего года. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал еще в 2023 году. Сейчас в него входят 17 вузов. В рамках пилота студенты получают базовое специализированное высшее образование, а аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, направленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. 9 университетов, участвующих в проекте, уже полностью перестроили свои программы под новую модель.
0: Про столицу.
2: Оранжевый уровень погодной опасности введен в Москве из-за сильной жары. Предупреждения действуют до конца завтрашнего дня. Об этом сообщили РИА Новости в гидрометцентре. Из-за жаркой погоды столичные реки и водоемы патрулируют около 120 спасателей. Обычно безопасность отдыхающих обеспечивают около 80 сотрудников спасательных службы. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и Градские пруды.
0: Про автогонки.
2: Сегодня на подмосковном автодроме Moscow Raceway проходит 4-й этап российской серии гонок на выносливость REC Гран-при Авторадио. На старте собрались 40 экипажей. Главная интрига на трассе – борьба спорт-прототипов и автомобилей класса GT3. Старт 4-му этапу автогонки дали актеры Иван Янковский и Юра Борисов, а также режиссер Илья Маланин. Подробнее об этом рассказала корреспондент Авторадио Надежда Румянцева, которая все увидела своими глазами.
3: Лучшие гоночные тачки, битва моторов, рев машины, гол толпы. Сегодня на Moscow Raceway это не просто гонка, а презентация фильма «Битва моторов». В ней снялись Юра Борисов и Иван Янковский. Они сыграли гениального механика и автомобилиста-энтузиаста, которые хотят доказать всем, что наш автопром не уступает европейским аналогам.

0: А чтобы усилить впечатление, нам, журналистам, показали настоящую гонку, которая помогла полностью погрузиться и прочувствовать историю. Ведь в ней участвовали реплики исторических автомобилей, прототипы машин гонки в Монако в 1912 году. И таким образом два события отлично дополнили друг друга, ведь рассказывают об одном – истории машин в жизни человека, без которой сегодня наши будни немыслимы.
1: Добавлю, премьера приключенческого фильма «Битва моторов» запланирована на 8 октября. Картина выйдет при поддержке Фонда кино и «Газпром Медиахолдинга». Официальный курс доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс евро – 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио.

Неважно, кто во что верит, главное, что все вы имеете возможность исполнить свою мечту с помощью Авторадио. Друзья, именно этим мы и занимаемся в счастливом сезоне нашей фирменной игры, поэтому если у вас есть заветное желание, будь то машина, квартира или даже яхта, обязательно поделитесь им на сайте авторадио.ру. Там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже собственным шансом на выигрыш продолжайте наслаждаться эфиром первого автомобильного радио. В нем все так же я, Владимир Бодров. Всем большой привет и прекрасного продолжения выходных.

0: Реклама.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Марта,

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Руководство и инструкторский состав военно-спортивного клуба «Бастион» поздравляют всех десантников Вологды с праздником. Желаем несокрушимой силы духа, уверенности в каждом шаге и надежного тыла дома. Пусть десантная дружба крепнет годами, а любые преграды покоряются так же легко, как открытое небо.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
3: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.

0: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в «Ленте».
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Крош, это ты?
8: Ты елки-голки. А кто еще-то?
9: Новое измерение приключений.
10: Крош с ежиком. У них терминал.
11: Доигрались.
12: Смешарики сквозь вселенные.
13: Елки-голки.
12: В кино 6 августа.
14: Категория 6+.
15: Авторадио.

0: же с вами «Дельтаплан» несет не к началу дня, а к его финалу, друзья. Но что прекрасно, именно финал у нас выдастся зажигательным. Через 20 минут в эфире радиоверсия фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Это значит, что уже совсем скоро ваши ноги пойдут в пляс под танцевальный микс из хитов любимых артистов. Я, Владимир Бодров, призываю вас в 6 вечера делать Авторадио громче и до финала этого часа также оставаться с нами.
1: Смотрю в твои

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачно с прояснениями, погода до плюс 26. Возможен дождь.
0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: С сегодняшнего дня накопительные пенсии россиян вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Изменения затронут более 160 тысяч граждан. Также с 1 августа самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, смогут выходить на оплачиваемые больничные. Выплаты составят 1344 рубля и 1920 рублей в зависимости от размера взносов в социальный фонд. Помимо прочего, налоговые уведомления налогоплательщикам физическим лицам с сегодняшнего дня будут по умолчанию приходить в личные кабинеты на портале госуслуг. При этом, как и прежде, можно обратиться в любой налоговый орган, обслуживающий граждан или в уполномоченный МФЦ, и получить там налоговые уведомления в традиционной форме на бумаге. С августа вводится уголовная ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства. За такое нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 1 года. Помимо этого, усилена уголовная ответственность за незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни граждан, а также за нарушение тайной переписки и телефонных переговоров. Если преступление совершено из корыстной заинтересованности, максимальное наказание составит до 4 лет лишения свободы.
0: Про страхование.
2: С 1 августа водители получили право на возврат части стоимости полиса, если они отказываются от ОСАГО до даты начала его действия. Также из пункта правил обязательной автогражданки исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий у участников ДТП. Вместо конкретной цифры в документе теперь закреплена прямая отсылка к норме федерального закона об ОСАГО. Кроме того, скорректированы правила в части перечня документов, передаваемых при заключении договора страхования для случаев использования машины супругом, пережившим участника СВО.
0: Про регионы.
2: В Тюмени и Тюменском округе увеличили количество мобильных пунктов с чистой водой. Теперь будут работать свыше 100 таких точек, сообщил губернатор Александр Моор. Для оперативной работы мобильных пунктов на некоторые цистерны установили так называемые краны-гребенки. Моор уточнил, что отъезд цистерн предусмотрен только на дозаправку, а график работы мобильных пунктов корректируется с учетом мнения жителей. Проблемы в Тюмени начались в середине июля. Тогда вода из-под крана приобрела резкий запах канализации. Некоторые тюменцы также жаловались на зуд после душа. Губернатор связал это с летним паводком и большим количеством органических загрязнений в реке Туре. В Тюмени области, напомню, действует режим чрезвычайной ситуации. Сложная обстановка из-за дождей сейчас в Приморском крае. Сегодня на Спасский округ вылилась больше месячной нормы осадков. Вода залила частные дома, угодья и дороги. У одного из сел потоком полностью смыло деревянный мост. Восстанавливать его начнут только после спада воды. Однако Примгидромет прогнозирует в ближайшее время ухудшение обстановки, особо на юго-западе региона. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 79 рублей 46 копеек. Курс евро, установленный Центробанком – 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Встречайте! Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Главные...

та любовь, что между нами, яркое свидетельство того, что стартовала большая дискотека Авторадио, и что с этой самой минуты мы начинаем танцевать, зажигать, подпевать хитам любимых артистов. Меня зовут Владимир Бодров. Всех, кто с нами, приветствую в радиоверсии грандиозного фестиваля, в рамках которой мы не только вспоминаем, как круто нам было 4 июля на стадионе ВТБ-арена, но и предвкушаем наши будущие встречи в стадионном формате. В ближайшие 3 часа мы именно этим и займемся, поэтому делайте громче и танцуйте.

0: уже очень скоро.
1: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Крутые мужики летом не расслабляются, они на тракториста обучаются.
3: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
4: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.vital.com.

0: круглосуточно. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Авторадио. Это большая дискотека «Авторадио». Главные звезды. Главные хиты.

что мы вам дарим, возвращать совсем не обязательно, друзья. Тем более, что это, как правило, положительные эмоции, а ими, извините, не разбрасываются. Да, лично я, Владимир Бодров, предлагаю аккумулировать все то, что нам удается получить. Тем более, что большая дискотека Авторадио этому прекрасно способствует. Продолжаем вместе зажигать.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачно с прояснениями, погода до плюс 26. Возможен дождь.
0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 вечера в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

выше, быстрее, сильнее. Достижение — это, конечно, круто, друзья, но и отдыхать тоже, согласитесь, нужно уметь. Большая дискотека Авторадио подарила нам с вами такую возможность 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Ну и, к слову, дарит ее теперь каждые выходные в радиоверсии музыкального фестиваля. В этом часе продолжаем танцевать и зажигать. С вами по-прежнему я, Владимир Бодров, и всех призываю делать громче и наслаждаться большой дискотекой Авторадио.

0: Радио. Продолжение следует. Реклама.
1: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
2: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: первый фильм со смешариками.
1: Это какая-то игра, да?
2: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
0: Смешарики сквозь вселенные.
3: Ёлки-иголки!
0: В кино 6 августа. Категория 6+.
4: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Хватит заставлять родных работать.
6: А мне что, все красить?
7: Нет, только весь дом.
5: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
0: 12+.
8: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Новаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
0: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

самые настоящие танцы здесь, в эфире первого автомобильного, потому что специальная танцевальная программа «Большая дискотека Авторадио» только набирает свои обороты, и впереди еще море хитов в едином миксе. Друзья, я, Владимир Бодров, с превеликим удовольствием продолжу их вам дарить, а вы тем временем зовите друзей, близких, знакомых и вместе зажигайте так, как умеете только вы.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен дождь. Спонсор программы Техцентр МКР.
0: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: ИП Широкова Алена Николаевна.

есть в жизни момент, который повторить никак не получится, но зато большая дискотека Авторадио радует нас буквально каждые выходные. Друзья, этот вечер исключением не стал. Мы продолжаем зажигать под хиты любимых артистов в едином танцевальном зажигательном миксе, поэтому не стесняйтесь, делайте громче и наслаждайтесь каждым треком, что я, Владимир Бодров, приберег специально для вас.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/контекст/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

Широка страна родная. 4 июля на стадионе ВТБ-арена мы с вами в очередной раз в этом убедились. Решили, что большая дискотека Авторадио не должна заканчиваться. И теперь каждые выходные у вас появляется возможность вновь прочувствовать этот вайб. До финала этого часа я, Владимир Бодров, еще не раз этому поспособствую. Ну а вы просто делайте громче и также просто наслаждайтесь.

0: продолжим уже очень скоро. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачно с прояснениями погода до плюс 26. Возможен дождь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

Улыбайтесь, господа и дамы, как завещал нам тот самый Мюнхгаузен. Ну а мы здесь, на Авторадио, продолжим делать все, чтобы улыбка ваша была искренней. В этом сезоне нашей фирменной игры мы не только раздаем частями 5 миллионов рублей, но и исполняем ваши самые заветные желания. Поэтому, если у вас есть мечта, самое время попытать удачу. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже собственным шансом на мечту продолжайте наслаждаться эфиром первого автомобильного. В нем все так же я, Владимир Бодров. Здравствуйте.

Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

0: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачно с прояснениями погода до плюс 26. Возможен дождь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Выходные, они на то и выходные, чтобы отдыхать и как можно меньше думать о работе. Поэтому я, Владимир Бодров, призываю вас все дела откладывать и делать громче авторадио. В этом часе еще больше ваших любимых хитов. Наслаждайтесь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
6: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт Авто». Телефон 537-237.

«Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Крутые мужики летом не расслабляются, они на тракториста обучаются.
2: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

0: приятно.
1: Зато нет ничего проще, чем оставаться в компании с Авторадио. Тем более, что сегодня слушать нас можно не только по классике в приемнике. Друзья, к вашим услугам и плеер на сайте авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение, и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи Авторадио. Выбирайте то, что удобнее, а я, Владимир Бодров, с большим удовольствием составлю вам компанию. Мы едем дальше.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.